0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

черговый день, як новый крок до шляху, як новый опыт, новым сенсом жить. А насамрэч

0: засыплю над тобой.
1: Белорусская радиорация. З нами не сгубишь правды.

0: прокладный хромный путь. Лямка сердца греет нам всю ночь.
1: Радио «Рация». «Рация».

нет луканья. Это я каханье вечное. Это я каханье, просто катаванье.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 28 ліпеня.
3: Беларусь нафта і жаночыя пракладкі. У чым праблема?
5: Як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе.
4: Чаму ўлады мусяць павысіць пенсійны ўзрост?
6: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
3: Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чего чакать?
7: И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: Беларуская пенсійная мадэль амаль састарэла, і павышаць пенсійны ўзрост у нашай краіне, асабліва жанчынам, ёсць куды. У гэтым перакананы эканаміст Лео Львоўскі. Сваімі думкамі ён падзяліўся ў свежым выпуску YouTube-шоу «Ток».
2: Паводле эксперта, у жанчын час выхаду на пенсію ўсё яшчэ ранейшы, чым у мужчын. І ўсё гэта спадчына індустрыяльнай эпохі.
1: Цяпер жа іншы час. У свеце не дамінуе фізічная праца. Людзі жывуць доўга, у тым ліку праз добрую медыцыну і спорт.
2: Але сітуацыя з мужчынамі ў Беларусі патрабуе асаблівага падыходу, кажа Львоўскі. Паслухаем эксперта.
3: Мы адзін з антилідеров в мире по разнице продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. У нас вот женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, а еще у нас женщины на 10 лет дольше в среднем живут, чем мужчины. Это вообще-то национальная катастрофа, тут не побоюсь этого слова. С этим надо что-то делать. Это отдельная вот пенсия вещь. То есть, да, мужчинам сейчас повышать пенсию, повышать пенсионный возраст, ну, буквально некуда. У нас, вот дай бог, если 3 года, там у нас с данными все время есть проблемы. По некоторым данным, что у нас мужчины вообще 1 год живут на пенсии в среднем. То есть, да, тут есть серьезная проблема, но это отдельная проблема. Нашу пенсионную систему надо реформировать. То есть и пока это еще не слишком поздно. Как и с многими другими вещами, реформа пенсионной системы – это что-то про долгосрочное, устойчивое будущее страны. Наше правительство текущее такими вопросами не занимается. Один раз повысили пенсионный возраст, реформы никакой не произвели при этом. То есть теперь надо будет снова повышать. Повышать пенсионный возраст надо вкупе с общей пенсионной реформой, так, чтобы не потребовалось это делать потом снова, еще через 5 лет, еще через 5 лет. Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить, но, опять же, пока не поздно. Если мы там начнем эту реформу через 15 лет, то будет уже поздно. И дальше, ну, собственно, либо надо будет вот куда-то девать пенсионеров, недовольство пенсионеров, а это будем мы, кстати говоря, с тобой, это мы будем недовольными пенсионерами. Либо еще больше обогатить налогами молодежь, так или иначе. То есть это либо прямые налоги, либо субсидии из бюджета. Но так или иначе, это у нас в Беларусь не петрократия. У нас все, что создается, создается людьми. И это значит, что вот большая доля того, что люди создают, должна будет уходить вот этим людям, которые будут выходить на пенсию в 2040-2050 году.
1: А вот что думает про повышение пенсии экономистка Анастасия Лузгина.
4: Ну, наверное, все-таки к вопросу о повышении пенсионного возраста так или иначе придется прийти рано или поздно. Ну и это действительно, если мы посмотрим даже на европейские страны, да, то в большинстве европейских стран пенсионный возраст для мужчин и для женщин выше, да, чем в Беларуси. Это в том числе связано с продолжительностью жизни, что там, например, там в той же Германии, либо, не знаю, Швеции люди живут дольше, чем в среднем, чем в Беларуси. Но в любом случае и в Беларуси вот эта продолжительность жизни, она постепенно растет. И если мы посмотрим, ну, на ту пенсионную систему, которая сейчас у нас функционирует, она, конечно, является очень неэффективной. Почему? Потому что она построена на том, что сегодняшние, как бы, люди, которые работают, они обеспечивают сегодняшних пенсионеров. В условиях старения населения, в условиях повышения роста продолжительности жизни получается так, что меньшее количество работников должно обслуживать, да, выплачивать быть, как бы, да, вот перераспределять ресурсы в сторону большего количества пенсионеров. Ну и в этом случае, что какой вывод напрашивается? Либо же действительно повышать налоги, либо же снижать уровень пенсии, но пенсии в Беларуси и так низкие. Или же, да, смотреть в сторону повышения пенсионного возраста. Но опять-таки повышение пенсионного возраста – это одна только из мер. Безусловно, здесь нужен более такой широкий подход к реформированию, в том числе введение того же такого более активного накопительного пенсионного элемента. Сейчас он в Беларуси есть, добровольное пенсионное накопление, но опять-таки это добровольно. Да, далеко не все люди, небольшое количество людей состоят в этой системе. Но там, а вот что касается повышения пенсионного возраста, ну, это как один, во-первых, из выходов решения, но и с другой стороны, действительно, вот сейчас, если мы посмотрим даже на сегодняшнюю ситуацию, то женщины живут дольше, да, чем мужчины в Беларуси, причем значительно получается там, что больше 10, даже 15 лет, то есть человек находится на пенсии и ну, получает ее. И при том, что надо еще здесь понимать, что помимо повышения продолжительности жизни, опять-таки растет и возможность человека работать в плане его здоровья. Да? То есть лучше становится здравоохранение, человек лучше себя чувствует. Там, например, если бы там, это мы берем 50 лет назад и сейчас, это совершенно разные, например, женщины в 58 лет. Плюс к этому труд... Все-таки в основной труд сейчас тоже нельзя сравнить его с тем, что было 50 либо 100 лет назад. Поэтому повышение пенсионного возраста, безусловно, является непопулярной мерой. Далеко не все хотят, да, позже выходить на пенсию, но, к сожалению, других вариантов как бы нет. И мы это видим по международному опыту, что постепенно, как вот идет повышение продолжительности жизни населения, становится лучше людей здоровья. И, соответственно, это позволяет им и больше трудиться, и это частично снижает нагрузку на пенсионную систему.
1: Экономисты Лео Львовский и Анастасия Лузгина подлумашили, чому Беларуси необходимо повышать пенсионный возраст.
2: Далее у программы «Еврозум».
1: Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чего чекать?
0: И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский проект жив, Трамп к нему хорошо относится.
2: Сустроимся после новинок шоу-бизу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У середу Александр Лукашенко прийняв представника Білорусі у ААН Валентина Рибакова. Гаворка йшла про стосунки Мінська і Вашингтона. Керівник Білорусі назвав їх недренними, як і їх динаміку і перспективи.
2: Йон назвав Рибакова головним по Америці і відказним за контакт з Джоном Коулом.
1: Тоє, що Лукашенко вирішив публічно обміркувати з Рибаковим американо-білоруський трек. Який сигнал він посилає білорусам і американцам?
2: Запиталися у былої політв'язанки і головної редакторки видання «План Б» Ольги Лойко.
3: Сегодня Александр Лукашенко и вслед за ним его представитель в ООН Валентин Рыбаков фактически подтвердили наличие американского трека, его перспектив и его блестящего будущего. За 4 месяца, которые прошли со времени визита Коула в Минск, прошло много событий. Наверное, что-то подзабылось. Много событий во внешней политике США происходило. И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится, они друг друга слышат, и то, что последние позитивные события с санкционного фронта, то, что с дочки БМЗ Белкопстил сняли санкции, это только один из небольших шагов. Надо сказать, что по другим фронтам у Лукашенко все далеко не блестяще в последнее время, и в 21-й пакет санкций Беларусь попала самым неприятным образом, и Мосовский НПЗ попал под санкции, и по крипте есть вопросы, и сама мысль, само изменение подхода Евросоюза, что сейчас санкции не будут приниматься пакетами и всеобщим голосованием, оно фактически дает сигналы тревожные для тех, кто работает с Беларусью, для тех, кто с Беларусью пытается делать бизнес. Поэтому Лукашенко очень важно позитивные сигналы. Наверное, поэтому впервые за последние месяцы в публичное поле снова вынесли тему белорусско-американских переговоров, что они живы, что Коул постоянно встречается с Рыбаковым, и вот сейчас он передаст что-то важное Коулу от Лукашенко, и вот уже скоро может быть визит, вот, которого ждали еще в мае, который был перенесен, и многие уже, в общем-то, даже разбились в американском треке, потому что под давлением внутренней повестки американской, которая уже с осени точно начнет доминировать, ну, в общем, может американцам оказаться не до Беларуси. Сейчас надежды снова ужили, и есть вероятность, что мы в ближайшее время все-таки увидим какие-то подвижки. Сложно пока сказать, что за предмет, который США и Беларусь обсуждают. Вот там несколько раз намекнул Рыбаков, что мы получили от американцев предложение, мы вот им подготовили ответ, я его передам. Понятно, что речь не идет о том, на что намекал Лукашенко, чего он хотел изначально, что как бы поговорить с европейцами, чтобы они сняли свои санкции. Запроса на это очевидно нет, эти санкции ужесточаются, но тем не менее поле для маневра очень широкое, и можно ожидать, что за определенные подвижки мы дождемся снова освобождения людей. Да, уже почти 500 человек вышло по американскому треку, 250 человек в марте, и, наверное, действительно сейчас хороший момент, чтобы дождаться еще большого числа белорусов, которые смогут выйти из тюрем. Вот. Ну, фактически речь идет о ближайших неделях, что и анонсировал Рыбаков сегодня, не назвав конкретные даты.
1: Это была журналистка Ольга Лойко.

0: Граница с рацией.
1: 29 хвилин на 8 у Беларуси, 29 на 7 у Польши. А на белорусско-польском помежже раница и невеликая облачность. Днем крыху больше в облака, але опадки не чакаются. 11-12 градусов уже, максимально днем 22-24 градуса тепла. Ветер заходний, 3 в порывах до 6 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Санаторий «Беларусь» у литовском Друзхіненкае летась атрымаў от пастаяльцаў яшчэ больш грошай, чым да гэтага. Выручка от продажу яго паслуг па выніках мінулага года склала 7 237 000 еўра. І гэта на 17% больш, чым годам раней. Акрамя таго, леташняя выручка – гэта самая вялікая сума, як мінімум за апошнія 7 гадоў, піша люстэрка са спасылкай на литовскія ресурсы. Прыгадаю, што ў снежні 20-го года ў санаторыя «Беларусь» у Друзгіненкае пачаліся цяжкасці. Тады ён належаў кіраўніцтву справамі Лукашэнкі. Але ў 21-м годзе установу перадалі дзяржаўнаму рэспубліканскаму цэнтру па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва. Яна аднавіла сваю працу. А з чэрвеня 25-го года структурай кіруе Аксана Мікалайценя. Беларусь выйшла на першае месца сярод экспарцёраў рапсавага алею ў Ізраіль, абагнаўшы па гэтым паказніку Эстонію і Германію. Пра гэта заявіў пасол Беларусі ў Ізраілі Юры Ярашэвіч. Ён сказаў, фактычна большасць грамадскага харчавання Ізраіля працуе на рапсавым алеі з Беларусі. Чакаецца, што аб'ём таварнага экспарту Беларусі ў Ізраіль складзе да 180 мільёнаў даляраў, тады як папярэднія максімальныя паказчыкі не перавышалі 100 мільёнаў. Поставки российской молочки у Беларусь выросли на четверть. За 5 месяцев года отгрузки российской молочной продукции на рынок Беларуси выросли до минулого года на 25% и склали амаль 40 миллионов долларов. Такие данные приводит Центр Агроэкспорт. Основными позициями, которые обеспечили такую динамику, стали мороженое, кисломолочные продукты и молочная сыроватка. Беларусь стала другим по объемах импортером молочной продукции, пропустивши наперед только Казахстан. Ситуация на Близком Усходе застается напруженной, хоть понеделковые цены на нафту выглядали оптимистично. После того, как Штаты спынили свои напады на Иран, цены на рынках резко упали. Тем не меньше эксперты лечат, что кировцы у Польши повинны быть готовы до росту цен на палево. Аналитики, опытанные Жеч Посполита, мают разное меркование относно динамики росту цен на бензин, але упевненное у росте кошту дизельного палева. Так, поводля слов Гжегожа Мазяка, аналитика «Эпатраль.пл», рынок нафты нестабильный, и снижение цен – это только часовая передышка, а не поворот тенденции. Эксперт стверджая, что основные факторы рызыки – это блокада Армузского пролива, проблемы у Баб-эль-Мандебской протоцы и скорочение сдобычи у Казахстана застаются усилия, подтримливающие тиск на дальнейший рост цен. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 81 грош, евро 4 злотая 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 61 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Радио.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Раніца з рацією сераду, інформаційно-музичний ефір. У координаційній раді протягуються вибори старшин і голосування за нові комісії. Під час агульного посідження 28 липня делегати заслухали виступи трьох кандидатів на посаду керівника Міжнародної комісії координаційної ради, бодай самої головної у праці виборного органу у вигнанні. Перша свою програму представила сябра КР і білоруської делегації у ПАРЕ Ксенія Луцкіна.
2: На першое место повинна выходить координационная рада, потому что мы протопарламент, мы все обранные белорусы. Белорусы внутри Беларуси не мают голоса, белорусы, которые вымушены были выехать из Беларуси, мают велизарную колькость проблем в разных краинах, где они проживают. И вот миновито супрацовництво с парламентами национальными дает то самое окно махчимости для вырашения тех шматликих проблем с легализацией, с социальной подтримкой, с приемом политичных зневоленных, с донесением наших нашей великой политической позиции. Я думаю, что для нас эта история повинна быть приоритетом. Что тычется меня особисто? За минулый год я так само была секретаркой у ПАРЕ, это ведомо. Я разумею, дякуючи этому, с великим задоволением долучилась до працы координационной рады. Разумею внутренние механизмы. У меня достаточно добрые стосунки, працовные, с политичными деячами у Германии, Украины, Западной, Центральной и Западной Европы. И они как особистые, так и абсолютно профессийные. Я люблю працевать у командах. Я керовала працей великих команд. Я разумею, что посада старшини международной комиссии – это посада для человека, который умеет организовывать працу. Я за то, как до нашей деятельности было долучшено как мага большая колькость членов координационной рады, как мы имели махчимость выступать на разных працовках, представлять интересы Беларуси.
3: На посаду старшини Международной комиссии координационной рады 4-го скликания стала экс-старшиня Международной комиссии координационной рады 3-го скликания Александра Мамаева, якая представила свое бачення дальнейшей працы представничьего органа Белорусской демократичной супольности по международным векторам.
4: Зараз міжнародная комісія гэта такі ўжо сталы механізм, ладжаная система па працы. Вельмі ганаруся тым, што шмат хто з папярэдняй каманды збіраецца ўваходзіць у камісію, таксама далучаюцца новыя жыльцы. Наконт маіх прыярытэтаў на наступную камісію. Першае, гэта міжнароднае прадстаўніцтва координацыйнай рады, то есть гэта не толькі прадстаўленне пазіцыі КР на міжнародных мерапрыемствах, а таксама гэта ўмацаванне бачнасці і суб'ектнасці координацыйнай рады, патрэбна для дэлегітымізацыі рэжыму Лукашэнкі и замещение его представниками ДМСИЛ и вось нашей делегации. Это один из действенных инструментов. Другое – это развитие международных делегаций. Тут, конечно, это мацевание делегации у ПАРЕ, поширение полномоцтва. Уже ведутся год перемовы об этом. Подтримка делегации у Конгрессе местовых и региональных уладов, узмацнение и формализация удела парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы так само вели на попередней сессии перемовы об строении медали, как бы была больш сталая супраца. Гэта развіццё супрацоўніцтва з Euronest і таксама пашырэнне вось гэтых делегацый на парламенцкую асамблею НАТО, магчыма Nordic Council і іншыя структуры. Трэці важны накірунак — гэта координация з демократычнымі сіламі. У нас ўжо ёсць агульная стратэгія па міжнароднай дзейнасці, распрацаваная і прынятая на тры гэтыя структуры, але я лічу, што павінна быць больш гэтай координацыі і працоўныя механізмы, таму я прапанавала у протоколу взаимодействия, механизм такой больше системной координации международной працы, как были створялись постоянные працовные группы, утомлику по международной деятельности для регулярного совместного планования, для координации визитов, мероприемств, подготовки агульных позиций, визитов и так далее. Ну и так само необходимо протягивать активную спрацу с международными командами офиса Светланы Тихановской, Объединенного переходного кабинета. Эта спраца у нас была налажена, и тут есть такие уже напрацовки, как эффективно працевать далее.
3: Сама перед делегатами выступила и третья кандидатка на посаду старшини Международной комиссии координационной рады 4-го скликания Маргарита Ворохова.
5: Я лишу, что Международная комиссия – это мальчик, что не самая отказная комиссия, которая існуе у координационной раде, и посада менавіта кіраўніцы ці кіраўніка Международной комиссии – это та посада, якая несе на себе увесь тот вес и всю ту вагу, якую мы зараз маем, и всю ту отказность, якую мы зараз маем перед белорусами за представництво их интересов и интересов координационной рады и интересов демократичных сил на международной арене. Тому пішу, што да гэтай да выбара кандыдатуры на гэтую пасаду мы таксама павінны ўсё падыходзіць вельмі адказна. Мы ўжо бачым, якія дасягнутыя вынікі за па выніку працы кантрольнай камісіі Карнацыйнай рады за апошнія гады. У нас ёсць і створаная камісія, у створаная дэлегацыя, у розныя структуры, у развязу, у Рады Европы, у нас ёсць і дэлегацыя ў ПАРЕ, у нас ёсць дэлегацыя у кангрэс рэгіянальных і лакальных уладаў. Мы маем дэлегацыю зараз, якая ствараецца зараз у ОБСЄ. Гэтыя пляцоўкі для супрацы сталыя з Еврокамісіі, з Рады Европы ў выгляду кантактнай групы. І ўсе гэтыя пляцоўкі былі створаныя дзякуючы намаганням усіх тых, хто займаўся гэтай працай на працягу апошніх год. То таксама хочацца сказаць усім дзякую за гэтую працу, спадзяемся, што мы яе працягнем вельмі ўдала. Я прыходжу ў гэтую камісію на гэтую пасаду менавіта з разуменнем таго, якая гэта адказнасць і як шмат было працы зроблена, і як гэтую працу зрабіць мацнейшай, таму што
1: Падчас пасяджэння дэлегаты таксама вынеслі на галасаванне праекты аб стварэнні міжнароднай камісіі, камісіі па рэформах і падтрымцы пераходнага перыяду, камісіі па этыцы, а таксама праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Галасаванне па гэтых пытаннях будзе доўжыцца сёння.

0: А что на радио «Рация» раніца з «Рацією» у сераду. Беларускі меломаны рыхтуюцца да буйнога фестывалю «Летучень», які адбудзецца ўжо ў гэтую суботу, 1 жніўня ў Кракаве. Сярод артыстаў сёлетняга фэсту гурты «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсэнт». Таксама будзе працаваць этнапляцоўка і электронная сцэна, а сваімі ўспамінамі з мінулага фэсту з нашай журналісткай Марынай Савіцкай подзяліліся леташнія ўдзельнікі пікніку, музыкі гурта «Без назвы».
1: Я еще, например, сустрел своего одноклассника на этом фестивале, сустрел еще своих сябров с городни. Вельми файно было их убачить. При інших обставинах вельми тяжко было бы убачить их. Доехать до Кракова, по-перше, а по-другое, так, организоваться. Не только людей из Кракова я бачу, которые тут живут. Так само шмат из яких інших городов, например, с Белостоку, так само я своих сябров, знакомых бачу.
2: З Беларусі, нават я бачу.
3: Вы сказалі, што у вас адчуванне, што быццам бы нечакана, незапланавана. Вас запрасілі на фестываль «Летучень», але што вы падумалі ў першую хвіліну?
4: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас покликать, не ждать до апошнего момента, ну, камон.
2: Один из лепших гуртов и сидеть без фестиваля, и да Краков, да просто этого да не перенесе. И так, или они вот да запросили, я кажу, да мы там порвем под сцены так, что да после нас будет наступный да выступовца, и тяжко ему будет тримать той кач, что мы робили под сценой. Ну, я думаю, нам это удалось, а, бо да, все-таки да, живе рок-н-ролл. Ну и вот классно отыграли, организаторы да, молодцы. Мы с ними одразу нашли, скажем так, взаимопонимание. Вот, и умовы да, для обоих были примальные. И все, все да, литерально да, вырашилось за 2 тижні до фестиваля. Я думаю, что мы не подкачали.
4: Мы такие легкие на подъем, когда у нас есть возможность, то мы не думаем 2 раза.
1: Потому что мы любим играть концерты и любим это делать добро.
4: Аминь.
3: Чи пришли вы до формулы, что треба зробить для того, чтобы концерт, ваш выступ непосредственно отримался вельми-вельми мощным?
2: Я скажу так, что треба жениться и завести детей. И тогда, когда ты приезжаешь на концерт без детей, ты просто отрываешься от всей этой бытовухи. Ты просто выплескиваешь все свои эмоции на концерте. Ты просто их заставляешь тут. И с новыми силами едешь домой змагаться с детьми.
3: Вика згодная?
4: Не, на самой справе так, бо калі былі маладзі, может, мне які комплекс, падабаецца ці не. Зараз назавраж мы едзем, і калі мы ходзім на сцену, то гэта для нас такі пабег. Іншы частка нашага жыцця. І я так само забываю, што на казарце ты просто ўжо на ўсе 100 выкладываешся, бо калі мы тут прыехалі, то мы возьмем усё ад гэтага. Сапраўды кайфуем, можа нават больш, чым калі мы гралі там канцэрты ў Беларусі. Можа мы змяніліся, можа абставіны змяніліся. Але гэта іншая ўжо якасць для нас. І я думаю, што гэта бачна, што мы добра вабім час так само. Там, ну, тэхнічная частка, канешне, вельмі важная. Калі ўсё камфортна, калі мы чуем адзін аднаго гук, то гэта вельмі важна. Але я думаю, што настрой гэта number one в першую чаргу.
1: Так, а што я магу сказаць на гэты конт?
4: Ну, у цябе нет дзяцей, як ты, хорошо, што памагае цябе добра граць канцэрт?
1: Мне дапамагаюць ребяткі Алесі з Вікай вельмі добра, таму што я вельмі люблю з імі граць. Я заўсёды ў іх упэўнены на ўсе 100%. Гэта павадуе тое, што ў нас атрымліваецца вельмі добры рэзультат. Ну і, канешне, ані якага алкаголю перад канцэртам.
4: Ну, так, так.
1: Потому что это вырашает.
4: И подчас концерту так само.
1: Ну, а подчас незручно, ты палочки тримаешь, я бас тримаю. Ну, а куда еще бутыльку засунуть?
0: «Летучень» – это 3 сцены, але это далеко не все. Будет шмат іншага, от спортивных спаборництва до психологичных размов.

0: Іраніца з рацією на радіо «Рація». Ох, повторяюся. Беларуская студия Дара Vocal School ставит в Варшаве мюзиклы. Премьера одного из них под названием «Не кабаре» отбудется 31 липня. Еще один был представлен наприкінці весны. Про то, чи готовая публика до таких форм нашей журналистки Марине Савицкой, рассказала засновальница школы Дарья Новик.
1: Мы уже зробили мюзикл кастинг. Премьера была 31 мая. Вельми классно прошел мюзикл. Все просят, как мы еще раз его показали. Я надеюсь, что у нас отрывается. Ну, и этот мюзикл был поставлен с учнями школы. Это не профессийные некие артисты, это учни школы.
2: Про концепцию расскажи, коли ласка.
1: Концепция такая. Мюзикл кастинг. Про то, как молодые артисты проходят пробу, кастинг, прослуховывание у новый мюзикл. То есть мы ставим мюзикл про прослуховывание на мюзикл. Ну и концепция такая, что глядач повинен отчувать все эти страхи, хвалевания, то, что отбывается. И они сидят позади жюри, жюри так само в зале. Глядач отчувает вот эти все эмоции. То есть мы постарались максимально приблизить это до натуральности, до того, как ничего не играть, а именно проживать это. Сами музычные номеры были взяты с рок-хитов 80-х, 70-х. Это было классно. Это был Queen, Aha. Ну, короче, самые крутые рок-зорки, рок-песни мы взяли у этой мюзикл, каб еще больше глядача не погрузить в этот стиль рок-н-ролла старого, ретро-рок-н-ролла. То бок, глядач был задоволен. Моя главная идея была показать, что выники этих кастингов, выники этих конкурсов, яны не завсёды объективные. Не завсёды бывает так, что в оголе шчыра члены жюри подыходят. Тому у нас были там разные члены жюри, добрые, справедливые, одна зусім там продажная, якая все это пытается зарабить, як... типа все уже набраны давно, это для галочки зроблено. У нас атрымалося это зарабить, бо глядач потом подыходил, казав, что натхнились этим, то бок переасенсовали некие свои ранейшие кастинги, прослуховывания. Ну, короче, было классно. Мне сподобалось то, что отрымалось. Это моя первая проба как авторки сценария, авторки идеи, режиссера и так далее и тому подобное.
2: Вот у вас есть первая такая постановка. Другая так само будет, здесь с документальными нотками?
1: Нет, я не думаю, что то, что зараз мы ставим, будет документальным. Поставим мы достаточно такие... Я бы не сказала, что это серьезный проект, але для меня он вельми важный и цікавый, потому что мне сумно слышать, что у белорусов нема почуття гумору, что белорусы такие все зажатые, закрепощенные и не умеют показать себе. Тому я решила дать жару. Ставим мы не кабаре про притон, про то, что мы самый соправдный притон, ну, такое грязное, злачное место. Але далее я не могу сказать, бо это будет спойлер. Нам треба будет из этого всего сделать кабаре. А чему? Приходьте и дознайтеся.
2: Уваход будет 18+.
1: Докладно 18+.
2: Але там без залишнего, скажем так.
1: Вот поглядим. Мне бы хотелось, как мы так само трошки раскрепощались, бо ну, реально есть проблемы.
2: Окей, скажи, коли ласка, покольки вы ставите все это за вашими вучнями и вученицами, то накольки яны активно идут на все эти эксперименты, накольки складано им дается это все?
1: Я скажу щиро. Нашим студентам это отримовывается нашмат легче, чем коли я бы працавала с профессионалами, профессийными акторами, потому что у них гарать в очи, я не хочу этого, я хочу научиться, я не хочу нового, им вельми цікаво, с ними легко працавать. Так, махчимо, яны не до конца умеют перевоплощаться, с акторскими есть некие пытания, а лишь это напрацовывается. Вот это и есть этот самый момент опыта, где яны могут научиться этому. И с каждым спектаклем, с каждой постановкой, с каждым отчетным концертом яны все профессийнее и профессийнее становятся.
0: Беларуская студия Дара Vocal School ставит в Варшаве мюзиклы, але апроч того в студии можно научиться спевам, как у формате индивидуальных занятков, так и у группах.

0: radio.ru/radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй, запрашаю на размову з госцяй. А наша госця, 92-гадовая дачка ворага народа, спадарыня Софія Фіранчук, вяртаецца з Амерыкі праз 32 гады дадому на зусім, каб адысці ў вечнасць на радзіме. Яна прыляцела ў Варшаву, якая ёй таксама не чужая. Тут памёр бацька, пасля 2020 года жыве сям'я унучкі. Пачувае сябе спадарня Софія, які выглядае вельмі добра. З госця і паразмаўляе Аліна Андрыевіч.
2: Гость рацыі.
3: Спадарня Софія, колькі вы пражылі ў Амерыцы?
4: У той Амерыкі прабыла, не пражыла, а прабыла пачти 32 гады. Называюся я Софія Фіранчук, мой бацька Тодар, который провел эмиграцию всю свою жизнь и в конце приехал до Варшавы, прожил тут 15 год, как обыватель канадичек, с карты сталого побыта в Польше. Охаванный на цементажу Брудновским в 80-м году, в веку 82 лета. Выехала я чего? Я была удова, и у меня была дочка одна, но у меня уже было 5 детей. И этой малой Виолетце было а год и месяц. Ей заработала 33, а 32 я оставила ей. Она еще не говорила, но думала, что бегала. Одна дочка, внуков 5. Я сама в 6 годов была врагом народа. Прожила 92 года и не ведаю, какого народа. Бо ніякого народу, кому я была ворогом, я не ведаю до той поры. Пришли эти первые советы 17 сентября, то у меня еще 6 годов не было. Я родилась 25 сентября. У нас было маленьких 5 детей. Самому старшему 16, а мне было 6. Еще была маленькая моя сестричка, вот и 2 месяца. И батька моего в декабре уже арестовали. Признали его потом польско-английским шпионом. А он всего плотник. И пришли ему такую статью политическую. Я помню, как его забирали. Пришли НКВДисты. А они мне показались высокими и великими. И пытают, а твой батька дома, я на порозе была. Мама подошла, каже, не, и он у лесе. А дрова поехал с сыном. Когда вернется, пусть придет в сельсовет. Каже, добро, я не выходит, батька подъезжая. Ну так ты собирайся, пойдем с нами. Очень культурно обратились. Он каже, я таки голодный из лесу, дайте хоть лусту хлеба, по дороге съем. А моя бабушка была сваная бабка. Неся булку завернутую, лопушник целую, и каже, показывая, сало там. И один красноармеец, бабушка, вы ему не лусту режьте, отдайте все, и сало побольше. Шепче, русский солдат. А эти один был местный еврей, 2 своих еще понятых, и НКВДистов со штыком зашел в хату и штык. Кого он собирался, может, меня колоть собирался. Так я стала врагом народа. А уже 13 апреля... Как врагов народа семью нас вывезли на вечное поселение в Сибирь. А батька еще не судили, а мы уже виноватые.
3: А где народились? Где это было?
4: Это такое местечко было Бытень. Мое место народжения написано в паспорте. Зажечье, гмина Бытень, повет слоним, воеводство Новогрудское, Польска. Отец, старший брат и другий брат посядали пашпорты польские. Яко польский подданный. И дома... Якби приходили до нас якісь гості, поляці, такі етнічні поляці, то у нас мовилось по-польськи. Як ми вдома були, то ми мовили по-білоруську. Тутейші ми були. Ми були не білоруси, ми були тутейші. Ніхто навіть не говорив цього слова білорус. Тутейші і все. На тому вигнанні я прожила 7,5 років. От тут говорили про русських людей. Нас привезли в такий колхоз імені Калініна, де було 5000 домів. Оно называлось не деревня, потому что эти маленькие поселения были аулы. А у нас было село, 5000 домов. И эти 5000 практически были украинские, которых привезли в 1935 году. А мы через 5 год. Нам украинец ни один не дал на один раз угрызти чего-нибудь. Никто. И все жили зажиточно. А русские кацапы, они тоже когда-то были сосланные туда. С Москвы, с Петербурга, интеллигенцию, когда везли этих народовольников, кто был против царя. И они там все осели и размножились, уже были их потомки. И они нам последние отдавали. Нам отдала бабка, муж ее умер, а брат ушел в армию, которую я поддерживала, ее трое деток. И брат, уходя, он вообще учился в Москве, он говорит, иди в мою хату, а свою хатку отдай им ссыльным. И она нам отдала бесплатно, без ничего. И все, что у нее, выросло на огороде. А у нее не было никого, и ничего-то, такая вдова бедная. Но был сепаратор, оставил. И перегоняли молоко, и мы дети потихоньку его крутили. А украинцы нам носили на перегон на сметану. И она нас кормила, помогала, последнее давала. Вот этого я никогда не забуду. Когда моего отца в 41-м году реабилитировали, и 200 километров надо было идти, они строили Котласвор, куда железную дорогу, за Заполярье на вечное мерзлотье. На 8 дней выдали паёк. И 200 человек шли пешком. Дом Воркуты. И в 5 минут у него все украли. Ничего не осталось ему. Кто ел, свои были земляки, родственники. Сотая водоноксия. Никто не дал на раз угрызть. 5 сибиряков. Они тоже хотели вырваться с этого лагеря. Когда сказали поляки вперед, и они тоже пошли. Но это тоже потомки ссыльных. Потому что были фамилии польские. Скинет. И они говорят, сегодня ты, Иван, дели свой паёк с этим Тодором, а завтра я. И так они довели его 8 суток. Он бы просто с голоду умер, все. Мой отец выжил, согласился до войска Андерса. Нас вывезли, в Акмолинск забрали моего старшего брата, уже ему было 18 лет, в армию червоную. А он достает тогда паспорт схованный. Говорит, я никогда не пойду в Красную армию и не приму присяги, поскольку я польский подданный. И через 2 недели они нашли поляка, он вступил в эту армию. И вот эта история показывает здесь все, как дезертировали поляки. И, как кажут, выехала я в эту Америку только для того, чтобы дать высшее образование своим внукам. Все 5 получили высшее образование, и по 2, и по 3. Но первые 3 месяца каждый день смотрела в небо, когда летели самолеты, и хотела домой. Почему я не в этом самолете? Была такая Олька Закопанего, которая там уже 12 лет понюхала этой работы. Сиди на шпильках, на жилетках, на чем хочешь, и посылай гроши. Все, что заробишь. Подними ты своих детей. А она оставила ребенка 12-летнего, эта вдова. И там на всех работах 25 лет отработала, и говорит, а теперь я буду там жить. Получу пенсию, все, приехала в Тарну, купила 4-комнатное мешкание. Я тут буду вечной с шантачкой. А в Польше я буду вот той американкой, которая надо. Она открыла и лавку, и монопольку, и в 4 гаражах люди у нее работают. Я называюсь эмигрант-заробитчанин, как говорили украинцы. Я пробыла там столько лет, я не стала американкой. Я там жила, а сердце мое в Минске там. Я сама с Баранович. У меня там стоит все комната. Квартира на улице Советской, дом 21, квартира 9. У меня там 150 метров квадратный, только в комнаты. Все под ключ закрыто.
3: А зараз у Минске едете до внуков?
4: Я на совсем уже. У меня 3-месячный билет. Я хотела, чтобы я свои кости привезла целыми. Прага большая у меня. А что будет далее с этой Беларусью? А как будут мои жить дети? У меня 12 правнуков. Мне всего лишь 92 гапи целых.
3: А у вас у Минску 4 внучек, так? Одна приехала,
4: значит,
3: в Америку?
4: Да. Одна приехала, это самая младшая. А там у меня 2 внучки. Самая старшая моя внучка имеет 51 год. Она у меня имеет 3 высших образования.
3: Она а где психолог.
4: В Минске.
3: Все живут в Минску, остатние?
4: Все.
3: 4. Добро. А дочка живет так само в Минску?
4: Дочка 17 лет в Америке со мной. Я приехала в 94-м 1 июля, а в 95-м я уже была в этом союзе, союз сибиряков. Я приехала, уже было 256 человек, и я вступила в этот союз сибиряков.
3: Это 30 годов тому. Я вы приехала. Жили в Барановичах до выезда в Америку?
4: Да. Я в своей Бетене, где родилась, прожила всего 10 лет. 6 лет до вывозки и 4 года, пока училась 7, 8, 9, 10 класс, все.
3: Это потом уже как вернулись.
4: Как вернулись. Я пошла в школу пионервожатой, и среди года меня забрали в институт. не хватало математиков, а я была хорошей математик. Я его закончила, и попала я в деревню Ляховичского района.
3: И сколько годов вы выкладали математику?
4: Не очень много, я вышла замуж, переехала в Баранович, уже осталась в Барановиче жить.
3: А вы в школе працевали?
4: Я працевала на фабрике, где можно было заработать. У меня папа и брат за границей. В какую школу меня в Барановиче могли принять?
3: И в вёску ж вас принимали, вы працевали в школе?
4: В школе, там я працевала. Так никто не знал. Когда я в Барановичах, я встала на биржу труда. Биографию напиши. Даже на простую работу. Кто за границей есть, пишу. Отец и брат. Я никогда не укрывала. Они реабилитированные. Отец сидел в политический заключенный. Я потомок врага народа. Никакой работы не давали. И я в конце концов пошла в КГБ. Меня научил один КГБист, подполковник. Пойди и вали на советскую власть. Что хочешь. Говорит, тебя не посадят, у тебя ребенок несовершеннолетний, не бойся. Это за Хрущева было. И я добилась. Они мне, а что ж ваш отец не вернулся за границы, когда вот уже война кончилась? Андерсовцев признавали врагами, отобрали гражданство. И Польша отобрала, и моему мужу отобрали гражданство. Он этничный поляк, родился около Лодзи. А год и два месяца его привезли в Новую Мышь. У нас туда. Он был сын осадника. За это, что поляк вывезли. Его и его брата. Ну, и я там так валила. Я говорю, мой отец, сидя за границей, откуда он может знать, что Хрущев лучше Сталина? Он вернется и вот опять на вечное поселение в Сибирь, на каторгу. Тут один умный приехал с Лондона. Он говорит, Заполье, 2 километра от нас, такой каледюк. Я говорю, 2 недели таскали его в ваш КГБ, НКВД. А потом, говорю, вывезли в Иркутскую область на вечное поселение с женой. Он, говорю, вернулся. Что вы ему дали? Вечную каторгу. А тоже был вывезен. И оттуда с их лагеря попал в армию Андерса. Когда уже я была в декрете, я пошла с маленьким ребенком, с этой Наталькой своей, и я пошла в школу, чтобы научиться кроить и шить. Окончила 3-годичный курс и шитья. Я очень хорошая партнерка, что мне пригодилось в Америке.
3: В Америке чем вы занимались?
4: Я 7 лет шила вечернее платье. Самое дешевое было $270 и до 800-850, и свадебные. Мы еще поправки делали всякие.
3: То вы уже в солидном возрасте выехали в Америку.
4: 61 год. Приехала в июле, а в сентябре мне было 61. Я была вдова. Я замуж вышла.
3: И это сколько вам было году, как вы вышли замуж?
4: Мне 71, а ему только 80. Я с ним еще прожила 12 лет. Я там пробыла 32 года, и я не стала американкой. Моя душа, мое сердце в Беларуси. Тут. Я в душе белорусская. И я с удовольствием бы жила в Варшаве. У меня тут и друзей много, и могила папы моего тут. Ну, кто я тут? У меня там все свое. Там мои внуки. И там сейчас правнуки учатся. И я, может, скоро дождусь праправнуков. Но и они у меня все талантливые. Все желают только учиться. А я с моей пенсией зачем? Где это быть? Я знаете, сколько на белорусские гроши получаю пенсии? 11 000 рублей в месяц. Я тут богата, а там у меня все забирает квартира. Там очень дорогая жизнь. Я еще не плачу ни за лекарства, ни за врачей, ни за госпиталь. Я ничего не плачу. И еще мне платят. Еще деньги мне присылают. Еще мне на продукты дают. Я продукты могу бесплатно взять. Каждые 2 недели поехать целую тачку. Тебе накладут, что хочешь. Только 93, я добавляю только. Что я собираюсь еще прожить.
3: Вы проживете.
4: У меня... большая прага жизни. Я ж хочу поглядеть, а что будет с Беларусью? А что будет с моими внуками, правнуками?
3: Дякую щиро за розмову, господарня Софія. Нехай ваші мари здійсняться.
2: Гость рації.
1: А гостей рації була 92-гадовая дочка ворога народа Софія Фіранчук. З її розмовляла Аліна Андрієвич.
5: Мою свинцеву

0: разум.
1: Что почуем у ближайшем выпуску новин на радио «Рация»? Евразвяз рыхтуя санкции супрать рекордные колькости компаниев. Экс-политвязень Анджей Пачобут отрымал житло в Белостоку. Выники Open Air лет учень в Кракове у гэтую субботу. Больше скажа Стась Дадерка, уже про 4 минуты.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Российцы уночи могут обстрелять Киев. На Городинщине идут учения на выпадок особливых умов. У Менску за образу Лукашенко заочно судят Сергея Михалка.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1617 день войны. Ближайшей ночью існує подвышенная погроза массированного обстрелу российскими оккупантами Киева и в области. Про это попереживает агенция УНИН. Россия может применить крылатые и баллистичные ракеты. Для остальных регионов погроза оценивается как меньше. Меж тем темпы наступу армии РФ в Украине упали у разы, а украинские дальнобойные удары по тылах створяют серьезные логистичные проблемы для противника. В целом, с початку года Збройные силы Украины вызволили каля 700 квадратных километров своей территории. Збройные силы РФ захопили приблизно столько ж. Это головный выник летней военной кампании, кажут аналитики. Дроны сделали немогчимыми рыские просовывания. Миновито с поветренными атаками многие аналитики связывают падение темпа у российского наступу. Так само этим летом Украина повеличила колькость мидл-страйков, ударов на среднюю дистанцию по тылах российской армии, что ускладняет у логистику, и дипстрайка ударов у глубиню по территории России. Дипстрайки заминают доставлять палево и все необходимые в оперативные тылы. Аналитики сходятся у тем, что война стала тоннейшей. Как поразить умовный склад за 200 километров от линии фронту, больше не потребная ракета за несколько сотен тысяч долларов. Дроновым атакам допомагая масштаб российской территории, закрытие ее сродками супротиповетренной обороны немогчимо. В учении на Городинщине у Городней Лидии Великой Берестовицы 29-30 липня проходят комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделов Министерства внутренних справ до деяний у особливых умовах. В Управлении внутренних справ Городинского облвыконкома не удокладнили, что мают на увазе под такими умовами. Згодно с официальной информацией, у Городней в учении пройдут на улице Червоноармейской, у Лидии на улице Летной, а в Великой Берестовице на полночном уезде у местечка. У связи с этим у вызначенных локациях часово обмежуют рух у всех видов транспорта. Поблизу объектов могут быть чутные гуки выбухов и стрелов. Хваляваться не варто, поведомили в управлении облвыконкома. Как означает «Свобода», сёлета с соквика амаль во всех регионах Беларуси проходят в учении подразделов МУС. У Менску заочно судят Сергея Михалка. Криминальную справу начинает разглядать Менский городский суд. 54-годовому музыку инкриминованное распаливание ворожести и образа Лукашенко. Про это пишет правооборонный центр «Весна». Сергей Михалок – белорусский спевак, автор музыки и текстов, актор, засновальник популярных гуртов «Ляпис Трубецкий», «Брутто» и «Дрезден». Ягонная песня «Войны светла» стала одним из гимнов Евромайдана у Киеве. Мигрантский кризис. Рекордную за пошние 130 дн колькость спробов нелегальной миграции с территории Беларуси, 21, зафиксовала помежная хова Польши. Про это свечить проведено выданием «Позерк» параунальный анализ штодённых звесток. Тем не меньше, польский керунок застается наименьше популярным у нелегальных мигрантов. С более чем 2300 спробов проникнения с Беларуси, зафиксованных за 4 тыдни липеня у 7 соседними с ее краинами в развязу, на долю Польши припало только 3,4%. На долю Латвии в той же час амаль 92%. Про музыку. У YouTube-проекте «Сепультура и Лайф» выступить «Шума» – белорусский гурт, який сполучає сучасну электронную музыку и аутентику. Долучиться до онлайн-трансляции стане махчима завтра, 30 липеня, а 20-й године по менским часе. Наши новини доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах «Рации» у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па берасцейшчыне да 25 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, серада сёння на календары 29 ліпеня, як заўжды і нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, таксама добрага здароўя, зычыць усім беларускай радыёрацыі. И я Алесь Дубавец. Дякую за то, что трымаете наши хвали, что тычется музыки, так тягом годины тут у нас вперше чую. Чую, так лепше. Экстрим, Cool Kids of Death, без назвы с Винцентом, Дитюки да іншие. Не в забаве сустракаем Яна Мордане, як завжди почитаю нам что-то цікаве из архива у тыдневика Нива. Ну, а потом и знову про спеку, якая идея. Вот уже кажут синоптики, что завтра будет такая горячиня серьезная доволі. Доведайтесь про головную помилку при використанні кондиціонера.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио FM.

Алоха from Hell на хвалях белорусского радио рация. Я обещал про надворье рассказать. Калі ласка, поводле белорусских синоптиков завтра, у четвер 30 липеня, умовы надворья у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. У дзённые годины с паўднёвага захаду Европы почне поступать теплая поветранная масса провитания. Зменлевая хмарность без опадков. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер полночно-заходний умеренный. Температура по ветра минимальная ночью от 9 до 15, максимальная днем от 23 до 29, тепла по паўднёвым заходе месцами 30. И это еще не максимум. Атмосферный тиск істотно не изменится. У пятницу 31 липеня надворье у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску и вельми теплые поветренные массы. Мало в облачно, пераважно без опадков. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер ночью неустойливый, слабый. Днем паўднёвай чвэрці умеренный. Температура паветра минимальная ночью от 9 до 15, по заходе до 17. Ну а максимальная днем от 25 по паўночному сходе до 35 по паўднёвым заходе Беларуси. У суботу 1 жніўня на фоне в области повышенного атмосферного тиску чакается перемещение фронтального подела с территории Польши. Зменлевая хмарность. У ночи у особных районах по паўночным заходе, раницы и днем месцами по республике короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. У ночи и раницы месцами слабый туман. Ветер паўднёвой чверти умеренный, месцами порывисты, по заходе при навальницах моцный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 11 до 18, по заходе до 21 тепла, ну а максимальная днем от 27 по полночному сходе до 37 по полдневым заходе краины. На вот комментовать страшно.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали Рязань. У координационной ради створают международную комиссию. Пятый фест ГРАИ 5 вересня у Варшаве.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1617 день войны. Украинские беспилотники атаковали российский город Рязань, городсклад Wildberries и нафтоперапрацовчий завод. По поводу официальных данных потерпели 6 человек. Тем часом президент США прокомментовал у своей сетки Truth Social встречу в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп пишет: «Для меня великий гонор встретиться с президентом Украины. Мы обмерковали шмат питаний. Встреча прошла вельми добра». Конец статы. Як поведомляет журналист Кристофер Миллер, представники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут упершиню приехать у Киев на протягу ближайших 2 тыдняв, каб обновить дипломатичные намагания по спынению войны России в Украине. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4733 особы. Этой личбы называет правооборонный центр «Вясна». Апошні дададзены ў спіс наш калега, гукарэжысэр Юры Трашчынскі. Падставай для яго зняволення стала супраца з беларускім радыё «Рацыя», якое КДБ ў студзені 24-го году прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем. У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 939 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў, 1500 дзён у зняволенні з Міцер Сідоркін. Наколькі вядома праваабаронцам, за хлопцам прыйшлі нібыта за ўдзел у акцыях протесту и дочинение до полка имя Костуся Калиновского. Новины КР. У координационной ради 4-го скликания отбылось агульное поседжение, подчас якого делегаты заслухали выступы 3 кандидатов на посаду старшини международной комиссии. Так само выставили на голосование шерох организационных пытаний. Первой свою программу представила сябра КР и белорусской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы Ксения Луцкина.
4: Белорусы, которые вымушены были выехать в Беларуси, имеют велизарную колькость проблем в разных краинах, где они проживают. И вот менавіта супрацоўніцтва с парламентами национальными дает то самое окно магчымасці для вырашения тих шматликих проблем с легализацией, с социальной подтримкой, с приемом политических зняволеных. Посада старшини международной комиссии – это посада для человека, который умеет организовывать працу.
3: После выступила экс-старшиня международной комиссии КР 3-го скликания Александра Мамаева, якая представила свое бачение дальнейшей працы представничьего органа белорусской демократичной супольности у международном на керунку.
5: Зараз міжнародная комісія гэта такі ўжо сталы механізм, лажаная система па працы. Вельмі ганаруся тым, што шмат хто з папярэдняй каманды збіраецца ўваходзіць у комісію, таксама далучаюцца новыя жыльцы. Наконт моїх прыоритетаў на наступную комісію. Та міжнародное представництво координаційної ради, делегітимізація режиму Лукашенки і заміщення його представниками Демсіл.
3: Так само перед делегатами виступила третя кандидатка Маргарита Ворыхова. Під час посідження на голосування були вынесенные проекты об створении международной комиссии, комиссии по реформах и подтримке переходного периода, комиссии по этице, а так само проект резолюции об круглом столе по переодолению политического кризиса и умацывании независимости Республики Беларусь. Голосование по всех питаниях будет должиться сегодня. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты час імпрэза стала одной из ключевых культурніцкіх падзеяў для белорусской супольности у Польши и паза яе межами. Фестиваль штогод объединяет найлепших музыкаў и сотни аматараў живой музыки. По словах организаторов, сёлета сцена «Грай» выбухне энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольски, Джей Морс, Дзецюкі, Дай дорогу и Разбитое сердце пацана. Вядоўцамі вечера стануть журналист Белсату Валер Руселек и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. А кроме музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту «Грай» у субботу 5 вересня о 17 године у Варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па верасцейшчыне да 25 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Альбо крама, альбо не крама. Альбо крама, альбо склеп. На хвалях белорусская радио рация. Такая вот довольно такая позитивная песенка. На початку черговой музычной информационной годины на хвалях белорусского радио рация. Вот сегодня у середу 29 липеня. Олесь Дубовец тут, запрошаю. Тут еще Third Eye Blind, так само Мартинес, Кассиопея, ACDC так само будут, да и иншие не буду раскрывать у всех карт. А что тычется черговой цікавинки с моего боку, дык хвилинок про 12-13 доведаетесь, эти варто быть ветливым с чатом GPT. Такая нечаканная тема. Бо многие корыстальники дякуют чат-ботам за допомогу, жадают им доброго дня. И вот навуковцы вырашили проверить те и соправды ветливость, ну, поляпшая працу штучного интеллекту.

Дэскэ фо кьюти на хвалях белорусской радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание усим и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, опадка у не чакается. Температура по ветра от 20 до 23, а месцами по берастейщине до 25 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Трансграничная радиорация. Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.com.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Путін не хоче спыняць вайну, заява Зеленскага. Генпракурор Украіны можа пачаць справу супраць Лукашэнкі. У Швецыі паказалі нататкі да новай кнігі Беляцкага.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1617 день войны. Путин не хочет спынять войну. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу Fox News. Цитата. «Мы хочем спынить эту войну. Президент Трамп хочет спынить эту войну. И европейцы ожидают ее спынить. Путин не. Мы каждый день просим спынить эту войну, домовиться об спынении огню хотя бы на полный час и дать махчимость дипломатам вести перемовы. Але Путин этого не хочет». Конец цитаты. Тем часом, после совместных учений с НАТО у Швеции Узброенные силы Украины засумнявались у готовости Альянсу до сучасной войны, пишет Вельт. По словам одного из украинских войсковцев, заходние войски не имели б ниводного шансу на поле бою. Как расповели суразмовцы выдания, солдаты НАТО стало уладковывали перапынки на каву, как у их было достатково часу на отпочинок. А кроме того, украинцев удивили шматлики обмежевания по выкрастанию беспилетников на полигонах. Киев супраць Лукашэнкі. Офіс прэзідэнта Украіны накіраваў генеральнаму прокурору зварот з просьбай разгледзець магчымасць пачаць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе агенцыя Reuters са спасылкай на адпаведны абнародаваны ліст. У публікацыі гаворыцца, што зварот стаў адказам на запыт эмігранцкай арганізацыі Форум дэмакратычных сіл Беларусі, якая ў траўні папрасіла Кіеў прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд і дзяржаўны тэрор. У организации отзначают, что Лукашенко дотычный до войны России супроти Украины утемлику про предоставление российским войскам белорусской территории для уворвания у лютом 22 года, а так само до перемещения в Беларусь украинских детей. При этом Ройтер лишит, что реальных перспектив у судового процесса над Лукашенком в Украине теперь нема, однако махчимые обвинувачения могут выкористовываться Киевом и белорусской оппозиции как аргумент для захования международного тиску на режиму Менску. Поведомляется, что администрация Лукашенки не отказала на запыт агенции об комментары. У Польши новая омбудсменка. Уполноваженная по правах человека Польши Сильвия Гжегорчик Абрам официально уступить на посаду сегодня после принесения присяги в Сейме. Сярод головных приоритетов своей працы она назвала обновление доверу до системы правосудия, оборону права усталых людей, людей с инвалидностью и поддержку молоди. Цитата из ее слов. «Я полная рашучести змагаться за правы и свободы громадяна усими махчимыми способами. Коли буду сутыкаться с перешкодами, обовязково буду говорить про это публично, как повысить громадский кошт таких деяний. Громадяне повинны ведать, что уполноваженное по правах человека будет отстоивать их интересы у темлику у судах и оборонять их от деяния у политика». У конец стады. Как означает белорусская служба польского радуя, омбудсмену Польши у темлику обороняя интересы замежников, которые находятся под юрисдикцией державы. Про літаратуру старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі ўзяў удзел у вечарыні ў Швецыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, піша «Вясна». Пераклад выканаў дыпламат Стэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Менску. Кніга адлюстроўвае досвід Бяляцкага ў турме. Аўтар прасочвае змены ў карнай сістэме Беларусі, дзе фізічны гвалт часткова саступіў месца больш вытанчанаму моральному принижению и суцельному контролю. Беляцкий робит у книги в основу, что нават у изоляции захование национальной тоесности и человечей годности застается одним способом змагання супраць системы. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск прозгодим.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па берасцейшчыне да 25 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 29 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыі, да я Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут О Торвальд, Лост Профіц, Хепісат, Джей Морс, Самарока ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 29 ліпеня. У такий ж день 1836-го у Парижі на площі Зорки, тепер Шарля де Голля, була урочисто відкрита триумфальна арка. Ще 18 лютого 1806-го французький імператор Наполеон I підписав указ об узвядзенні у Парижі грандіозної триумфальної арки вишинею у 50, шириньою у 45 метрів, яка мусила узвялічить перемоги ягоного войска. Перший камінь у подмурок збудавання заклали 15 жнівня наступного году у день 38-годия императора. До моменту звержения Наполеона у 1815-м основы арки подымались на 20 метров. Крах великого императора припынил работы по ее узвядению. Будовництво обновили праз 8 годов, и працы были скончены аккурат 29 липеня 1836-го. У снежне 1840-го под склепением арки прошел жалобный кортеж с прахом Наполеона. Автором проекта триумфальной арки был архитектор Жан Франсуа Шальгрен, натхнённый прикладами триумфальных арок старожитного Рима. Однако масштабы парижской арки нашмат перевышают узоры античного света. Грандиозный пятиметровый фриз, упрыгоженный рельефными малюнками початку походу наполеоновского войска и ягоного вертания. 30 щитов на верхнем ярусе с выгравированными на их назвами великих битвов нагадывают про перемоги Наполеона у Европе да Африцы. Под склепениями малых арок написаны имены наполеоновских офицеров. Под аркой с 1920 года находится могила неведомого жаунера, над якой горит вечный огонь у гонор героев, которые загинули у Первой сусветной войне. Внутри триумфальной арки размещены музей ее истории, а на даху есть назиральная пляцовка, с якой открывается чудовный вид на город.
1: Нагодник.
2: 29 липеня 1981-го стиплая выхавальница дитячего сада, молодшая дочка графа Спенсера, леди Диана, увайшла у ангельскую королевскую семью. Шлюбом Чарльз Принц Валийский и леди Диана Спенсер побрались у лондонским соборы Святого Паула. На початку нового життя повседенный гардероб 19-годовой принцессы был довольно простый. Тым не менш, ей стали переймать модницы усёй планеты. Але не глядячи на бездокорный густ и идеальное почуццё меры, модные часописы обвинаватели Дияну у панылым консерватизме. Тады яна закликала на допомогу вядомых ангельских кутюрье Бруса Олдфилда да Кэтрин Уолкер. Яны перетворили Дияну у блескуча стыльную суперзорку. У вересні 97-го у кабинете Кэтрин Уолкер почувся звонок. Пол Баррелл, дворецкий принцессы, попросил модельера створить апошні нарад для королевы сердца у сукенку, у якой поховали Дияну.
1: Нагодник.

Джей Морс на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, опадка у не чакается. Температура по ветра от 20 до 23, местами по Берастейщине до 25 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

У той самый день, что и узгаданы Геди Ли, 29 липня 53-го, народилася Вивьен Патрисия Скалфа, ти просто Пати Скалфа, американская гитаристка, спявачка и автор песень. С 84-го года удельница E Street Band, с 91-го жонка Бруса Спрингстина. У 2014-м была уведена у залу славы рок-н-роллу у якости члена E Street Band. Гэта коллектив з'является аккомпануючим гуртом Бруса Спрингстина. Усе ягоныя альбомы абапіраліся на музычнае суправаджэнне менавіта гэтага

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Колодзён с бородой», мы протягиваем. 29 липеня 1965-го народился Вуди Везерман, американский музыка, гитарист и один из основальников гурта Corrosion of Conformity. Гэты коллектив был утвораны у 82-м годе. На сегодняшний день Corrosion of Conformity выпустили 8 студийных альбомов, 2 миньона, 1 сборник и 1 концертник.

Белорусская радио рация, при микрофоне Олесь Дубовец, с музычным календаром. Сегодня 29 липеня, и мы протягиваем. У такі ж день 1968-го народился Пааво Лютьёнен, финский музыка, виолончелист, удельник гурта «Апокалиптика». Родом с семьи музыков, у 6 годов начал заниматься на виолончели, потом поступил в академию имя Сибелиуса, как его будущие коллеги, которую скончил в 88-м годе. Починал працу как наставник у музычных школах, так само выступал у финской державной оперы. Апроч «Апокалиптика», працуя тренером по лыжным спорте.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

Мора. Может быть, усё было бы иначе. Хвалил шум, да смак воды солоной.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Польше, 16 в Беларуси.
3: Докади зворот в офису Зеленского у прокуратуры о переследе Лукашенки. Польша зафиксовала рекордную за опушние 130 дён колькость пробов миграции с территории Беларуси.
2: У студии с новинами Вала Лаевская.
3: Украинский политолог Владимир Фесенко меркует, что передача в офис генерального прокурора Украины звороту Белорусского демократичного форума о махчимым криминальным переследе Александра Лукашенки за соудел у российской агрессии еще не означает автоматичного заведения криминальной справы. Мова ж не про початок уже там криминальной справы судового процессу, покуль говорка об звороте у прокуратуру, где может разглядаться это питание. Але это может разглядаться у расстягнуться у часе. И вот важный момент. Это попереджанне. Лукашенко, каб ён не утягвался у войну супраць Украины, сказал свободе Владимир Фесенко. У той же час, поводле яго, это не галоўнае папярэджанне, бо раней президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине у выпадку провокации ёсць чем отказывать. Владимир Фесенко дал, что передача до звороту у прокуратуру менавіта цяпер можа быть звязана с больш жорсткой позицией Украины датычна Лукашенки после звольнения попереднего керовника офису президента Андрея Ярмака, який выступал за больш гнуткие дачыненні з уладой Беларуси. 28 липня стало вядома, что администрация президента Украины, как поведомило агентство Reuters, звернулася до Генеральной прокуратуры с просьбой разглядеть махчимость заведения справы супрать Александра Лукашенки. Рекордную за опушние 130 дён колькость спробу нелегальной миграции с территории Беларуси 21 зафиксовала 28 липня помежная ахова Польши, сведчить проведенный позеркам параунальный анализ и штодённый свесток. Попередний раз больш спробов было 20 сакавіка, их было 33. У дальнейшем максимум склал 18 спробов, это было 10 липня. С початку липня Польша зарегистрировала 79 спробов громадян третьих краин незаконно проникнуть на ее территорию през Беларусь. Тем не менее, польский керунок застается наименьш популярным у мигрантов. З 2306 спробаў пранікнення з Беларусі, зафіксаваных за 4 тыдні ліпеня усімі суседнімі з ёй краінамі Еўразвязу, на долю Польшчы прыпала 3,4%, Літвы амаль 5%, Латві амаль 92%. Колькі б не жыў за мяжой, а на радзіму ўсё роўна цягне. 92-гадовая дачка ворага народа, спадарня Софья Феранчук, пасля 32 гадоў жыцця ў Амерыцы вярнулася дажываць у Беларусь. Амерыканка я так і не стала, але з амерыканскай пенсіяй я тут дажыву без турбот, каля ўнукаў і праўнукаў, бо адзіная дачка засталася ў Амерыцы, кажа Софья Феранчук.
4: Я знаете, сколько на белорусские гроши получаю в пенсии? 11 000 рублей в месяц. Я тут богата, а там у меня все забирает квартира. Там очень дорогая жизнь. Я еще не плачу ни за лекарства, ни за врачей, ни за госпиталь. Я ничего не плачу. И еще мне платят. Еще деньги мне присылают. Еще мне на продукты дают. Я продукты могу бесплатно взять. Каждые 2 недели поехать целую тачку. Тебе накладут, что хочешь. У меня большая прага жизни. Я же хочу поглядеть, а что будет с Беларусью? А что будет с моими внуками, правнуками?
3: Софья Феранчук працавала настаўніцай, але ў Баранавічах, куды яна выйшла замуж, працаваць у школе не атрымалася. Бацька з братам пасля паўночных лагераў і арміі Андерса жылі ў Канадзе і больш у Беларусі не вярнуліся. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, вецер лёгкі ад 3 до 5 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 19 до 22 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.
2: Добрый день, починаем пасля обедня вечеровый день с рацией, в середу 29 липеня. Разом с вами Андрей Степанюк и буду эфиры до 18 годины по вдре польского и 19 по вдре белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Валентина, Юлия, Иван, Павел, Петро, Фьодор, Яков, Марта, Серафина, Антон, Константин и Олаф. Коли вы еще не пожадали своим знакомым всего наилепша, зарабите это теперь разом с нашим радио. Усім сьогоднішнім народженцам так само жадаем усього найлепшого. А сярод тих, які народилися 29 липня, ёсць і народженець 1908 года, поет Юрка Лавонны. А в нашому ефірі будемо далі інформувати вас про важні події з тих місць, де живуть білоруси. Сподіваюся, що застанетеся разом з білоруським радіо «Рація», а уже після першої пісні запрошую вас на розмову з нашим гостем.
0: День з рацією.

0: мало не только калекинуюся ураку и не только тому, что болото засмокча, або мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, и никто не керует им, и не зверая с плана.

0: У Польши 15 годин и 30 хвилин, у Беларуси 16 годин 30 хвилин. Еще раз витаю вас у Дни с рацией. Продолжаем его, а продолжим его от информации на тему надворья. Сегодня у польско-белорусским помежи в облачно. Вечер легкий, от 3 до 5 метров за секунду, чиск в норме. Температура поветра теперь от 19 до 22 градусов. Ночью это еще температура понизится до 16-17 градусов. Предбачивается так само невеликая облачность. Вечер далей будет легкий, а чиск в норме. Завтра на Белосточине, Городенщине и Берестейщине переменная облачность. Температура поветра от 26 до 28 градусов. Это было на дворе, то может теперь послушайте еще Яны Запольской, якая расповедает про бизнес и финансы.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. За прием российских рублёв великая комиссия. Один из белорусских банков ввел комиссию 20% за прием наявных российских рублёв. Пошел на такий крок Необанк Азия. Гэтая плата спаганяется з усіх физичных особ, включаючи резидентов и нерезидентов. Для новых рахунков змены дейнічаюць з 29 липеня. Для рахунков, открытых до гэтай даты, новый тариф уступает в силу с 31 жня. Жнівня, поведомили у пресс-службе банка. Белорусские банки у минулом месяце почали массово уводить комиссию за прием наявных российских рублев на рахунки нерезидентов. Инвестор из Узбекистана побудуя у Бешанковичах ферму. У Бешанковицком районе Витебской области запустили новый инвестиционный проект с инвестором из Узбекистана у агропромысловом секторе. На одной из ферм района уже зарегистрировали новое предприятие, которое займется разведением буйной рогатой живелы. Недавно эту инициативу обмерковывали с делегацией из Андижанской области Узбекистана. Компания «Андижан Агро» планует купить у двух мясцовых предприемств 200 голов бычков, после чего нарастить поголовье до 1000. Для этого ей потребуется реконструировать 5 помешканий на ферме. При этом основным видом деятельности компании позначено разведение бульбы. Цены у польских крамах. У червени цены на товары, что дённого ужитку были у среднем на 2,7% выше, чем годом ранее. Найбольший рост цен зафиксованы у категории бытовой химии плюс 6% у поравнанне с аналогичным летошним периодом. Далее идут хлеб плюс 5,3%, солодкости и десерты подорожили на 5,2%, сродки особистой гигиены на 5,1%, а так само на 4,5% за год подорожала рыба. Высокие цены на кондитерские вырабы по-ранейшему заявляются выником ранейшего росту цен на какаву и шоколад на сусветных рынках, хоть тиск на выдатки в этом сегменте поступово зменшается. Что тычется бытовой химии и сродков особистой гигиены, то цены у першую чергу обумовлены больше высокими выдатками на вытворчасть, энергию, упаковку и логистику. Польские улады пообещали вертаться до регулирования цен на паливо. Коли цены на нафту на сусветных биржах знову вырастут с причины нестабильности на Близком Усходе, на протягу двух опошних тыдняв вакации урад вернется до регулирования цен на паливо, пообещал премьер Дональд Туск. Ранее президент Кароль Навроцкий не подписал проект закона об доходах паливных концернов и накировал его у Конституционный суд. Меж тем, доходы от нового податку для паливных компаний повинны были частково компенсовать страты бюджетных доходов, якія паўстали у вынику снижения ставки ПДВ на паливо и скорочения акцизного податку у рамках программы «Цены палива нижей» ЦПН. Программа дзейнічала у Польши с конца соковика до конца червеня. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 80 грошов, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 27 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: Уже только 15 хвилин застается до 4 числа обеда в Польше и 5 в Беларуси. Как чуете, у нашем эфире маем каникулы, и не так знову много робится и у политичным, и у громадским житчи. Але все ж таки много еще и робится, и тому уже теперь запрошаю на коментар рации про новую хвалу антибелорусского тоталитаризму, скажа Микола Бенько.
0: Коментар рации.
3: История репрессий у дочинении до режиссера Андрея Кудиненки выглядая амале короткая иллюстрация того, что сегодня отбывается с незалежной культурой у державе под назвой Республика Беларусь. Приватная киношкола, незалежность от Министерства культуры, мастерство без державной замовы. У вынику ранешний визит АМАПу и КДБ, кайданки, 15-годинный пиратрус, конфискованный пашпорт, телефон, банковская картка, погрозы великим термином. Кудиненко здолел покинуть Беларусь без пашпорта и теперь находится у безпецы. Особливо показальные пытания силовиков. Яны шукали экстремистскую символику, цікавились замежным финансованием и спробовали высветлить, чему школа называет себе незалежной. Незалежными от кого? Пытались у Кудиненки. У этой фразы ти не больше сенсу, чем во всех официальных тлумашениях. У сегодняшней Беларуси сама незалежность, культурная, финансовая, интеллектуальная, становится прикметой нелояльности. При этом Кудиненко далеко не выпадает человек у белорусской культуры. Его стужка «Оккупация мистерии», забороненная в Беларуси еще в 2005 году, одна из наибольш незвычайных белорусских картин про другую сусветную войну. Изнятая при вельми стиплым бюджете, яна часом нагадывая раннего Тарантино поводле формы, але поводле сутности стоит у выразно белорусской традиции оповедов про войну. У стужцы не переказывается советская история про бездокорных героев и монолитный народ-переможцу. Тут война катастрофа, у какой человек трапляет помеж разными силами, робит моральный выбор, помыляется, здраживая, спробуя выжить. У этом сенсе оккупация значно ближайшая до Быкова, Адамовича, Брыля, Адамчика, чем до советского военного эпосу. Это белорусская по духу картина. Просто расповеденная мовой кино 21-го стагодия. Недавно спынили працу этнокрама Рагна, бренды Гонор, ДЛСТР, Оденье. Был отменен фестиваль историчной реконструкции «Наш Грунвальд». Теперь справа дошла до незалежной киношколы Андрея Кудиненки. Депутат и идеолог Вадим Гігін фактично пропонував не шукать глубоких тлумашенняў тенденции. «Будем искоренять до конца», заявил он, комментуючи закрытие крамов и отмену фестивалю. Больш за то Гігін пообяцал, что гэтым справа не скончится, сгадал маечки и то, як улады некалі испепелили книгарню «Книгаўка». Кудиненко, згадуючи житё в Беларуси после 2020-го, вельми трапно сказал: «Люди сподевались, что змогуть пробег помеж гэтымі струменьчыкамі. Не займацца палітыкай, а здымаць фільмы, збірацца невялікімі супольнасцямі, просто займацца мастацтвам. Выяўляецца, што прабегчы паміж струменьчыкамі больш не ўдаецца. Усё больш відавочна, што рэжым будуе не проста аўтарытарную дзяржаву з абмежаванай свабодай культуры, а таталітарную мадэль, у якой незалежная ад дзяржавы дзейнасць сама па сабе падазроная. І адначасова культурная прастора ўсё мацней уключаецца ў расейскую. Праз агульную гістарычную міфалогію, информационную простору и концепцию русского мира.
0: Комментар рации.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Место для прессы. Информационно-аналитичная программа Улада Гриневского каждый четверг у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: 3 хвилин застаются до половины 18 годину в Польше и 19 в Беларуси. То можете пьер, скажу вам. Вельми коротко про надворье, якое чакает нас завтра. На нашем помежже, на Белосточине, Городзенщине и Берастейщине завтра переменная в облачность. Вечер має быть легкий, чиск у норме, а температура по ветра днем от 26 до 28 градусов. Так має выглядать на дворе, а что будет у житті культурным региона, уже чапер. Анна Шайковская и афиша.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 30 липня, четвер. На протягу 100 год у люстерки и адлюстрования заставались одним из самых выразных метафор познания иллюзии саморефлексии. Отбивальная поверхня не только вертая в образ свету, але и трансформуя, омножая и интерпретуя его. Галерея имя Слендинских, что по улице Легионовой у Белостоку, запрашая отведать выставу по той бок, на якой представлены працы Камиля Кускоўскага и Ярослава Першкі, чьи творы выкарыстоўваюць как визуальный, так и концептуальный потенциал адлюстравання, провокуючи на роздум про сувязь поміж реальностью и ее вобразом. Кераміка у Слендінскіх. Галерея імя Слендінскіх, что по улице Рынок Костюшки у Белостоку, запрашає отвідать виставу презентацию найбольше цікавих працаў, створених у галереї у рамках трьох незалежних круглых годовых циклов керамічных майстерняў. Пасля обеденный отпочинок с глиной, керамічные отворы и кераміка Наварынскага, якія отбывалися у мастацким годзе 2025-2026 под кіраўніцтвам Патрыцыі Мінер и Роберта Гудзевіча. Выставу по 26 жніўня можам паглядзець у мастацкай майстерні галереї Слендінскіх. Падлескі музей ратуша у Беластоку запрашае отведать выставу «Твары минулого 70-х годов кафедры археологии». Это уникальная юбилейная выстава, якая подсумовывает 70 год открытия истории нашего региона археологами Подляского музея. Выстава «Твары минулого 70-х годов кафедры археологии» – это захопляльное подорожье по старожитной истории Подляша и полночно-усходной Польши от каменного века до сучасной эпохи.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.

На Еврорадио новини спорту. Европейские футбольные федерации могут бойкотовать чемпионат света, коли ФИФА продаст частку коммерческих прав на турнир приватным инвесторам. По поводу информации крыницы, на этом тыдне представники краин-членов УЕФА проведут экстренную видеоконференцию, каб обмерковать максимальные меры у отказ. Ранее ФИФА подтвердила намер створить новую коммерческую компанию, у якой плануется притягнуть внешних инвесторов, при этом сама организация заховая полный контроль над футбольными и спортивными решениями. Конфедерация краин Полночной Америки раскритиковала планы ФИФА продать частку коммерческих прав на чемпионат света. У ее заяве отмечается, что про инициативу ее представники доведались со средств массовой информации и только после этого с официального пресс-релиза. Конфедерация выказала занепокоенность тем, что проект не был загодя обмеркован с футбольными организациями. Былый президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал планы организации продать долю у чемпионате света приватным инвесторам. А кроме того, швейцарский функционер негативно оценил сближение теперешнего керовника ФИФА Джани Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. На думку Блаттера, такое сотрудничество набыло финансовый характер и может нанести серьезную шкоду сусветному футболу. Сам Блаттер был переобран после коррупционного скандала. Узденский Неманец сутыкнулся с финансовыми тяжкостями перед групповым этапом Кубка регионов УЕФА. Про это рассказал директор клуба Алексей Пинчук. По поводу его слов, сродков, которые выделил УЕФА, не хапая, бо значная их частка пойдет на оформление виз. Додатковую поддержку команде пообещали Федерация футбола Минской области и местовый райвыконкам. Нагадаем, у листопаде Неманец у Ирландии сгуляет с ирландским Манстером, хорватским Сплитом и мальтийским Корми. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: I could have, but I didn't.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Недавно президент Казахстану Касым Жомарт Токаев публично сказал Путину, что не разумеет его войну. Пропоновал ее заморозить и рухаться у бок долгочаканого миру.
3: Путин тут же завершил диалог, пообещавший казахстанскому коллегу тримать его у курсе подей.
2: Однако экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова меркует, что слова Токаева трактуют все вокруг неправильно. Про это она рассказала у эфира Еврорадио и потлумачила, что на самом речь имел на увазе, звертаючися до Путина, казахстанский президент.
4: Самое главное, не учитывают внутри казахстанскую ситуацию. Не учитывают. Вот про все, что угодно пишут, а вот что внутри Казахстана происходит, не пишут. А это ведь как с Литвой и как с Польшей. Внутриполитический фактор имеет значение. Имеет значение. В чем заключается внутриполитический фактор? Но я хотела бы обратить внимание, там на казахстанской версии «Радио Свобода», «Радио Азаттык», там, например, комментарий был от нашего известного казахстанского эксперта. Я всегда всем рекомендую его, Досым Сатпаев. Да? Досым, он, например, он в принципе, он близок к тому, что я думаю. Обратите внимание, белорусская аудитория и украинская аудитория меньше обращают на это внимание. Ну, понятно, у каждого своя повестка. Обратите внимание, в последнее время участились вот эти учащенные атаки на инфраструктуру, в том числе, да, инфраструктуру транспортировки нефти со стороны ВСУ в сторону России, так или иначе затрагивают и казахстанские интересы. Почему? Потому что там несколько недель тому назад был нанесен в том числе удар по КТК. Объясню, это Каспийский трубопроводный консорциум, который является основным каналом вывоза казахской нефти из Казахстана через Новороссийск. Да-да. Теперь вы начинаете понимать, в чем дело, да? Причем украинская сторона отрицала свою причастность к этому. Ну, естественно, российская сторона говорила, что это все сделали украинцы. И украинская сторона отрицала эту свою причастность, потому что они считают, что это намеренная провокация со стороны России, дабы вовлечь Казахстан, привлечь Казахстан на свою сторону. Ну, не берусь судить, там как бы разбираются там специалисты, если возможно вообще. Вот, вопрос заключается в следующем. На тот момент основная мощность экспорта казахской нефти была остановлена. Для внутриказахстанской ситуации, извините, это очень тяжелая ситуация, особенно учитывая, что доходная часть бюджета Казахстана на сегодняшний день сокращается. Как вы знаете, Токаев только что недавно переутвердил Конституцию под себя, но он же еще не прошел через эту процедуру продления полномочий. Ему надо обеспечить более или менее социальную стабильность. Ну, в том виде, в котором она сегодня существует. То есть у Казахстана есть свои внутриполитические, своя внутриполитическая адженда, которая диктует необходимость прекращения войны. Это первое. Второе. Тот фактор, на который пока никто не обращает внимания, я надеюсь, что казахские эксперты рано или поздно начнут об этом говорить, это введение Каспийского моря в возможный театр военных действий. Вы помните, что был нанесен удар по иранскому судну или что-то такое было в Каспийском море, да? Каспий становится время от времени объектом нападения, что это там северная часть Каспия, это Россия, там же нефтяные всякие разные могут быть предприятия, а вот Иран тут же на юге, но кроме и России, и Ирана, между ними находится Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. И встает вопрос, например, защиты подводных этих самых, подводной инфраструктуры, что очень важно, например, для Казахстана, подводный трубопровод из Казахстана в Азербайджан, например. Вот. Ну и так далее и тому подобное. То есть Каспий для Казахстана, например, является одним из выходов во внешний мир, помимо Черного моря, помимо Новороссийска. Вот если тут будут отрезать, то, конечно, это совсем другая история. Короче говоря, сливки с первых лет войны, сливки были, заключались в этом обходе санкций. Обход санкций осуществлялся через страны Центральной Азии, и там товарооборот вырос, там бенефитов было, ну, очень, потом много было всяких разных вкусностей, да, кому война, кому мать родная. Мать родная была вот как раз-таки Центральной Азии и Китая, и Индии, кстати. Но на сегодняшний день эта история с бенефитами, она заканчивается. И так как она заканчивается, у Токаева есть конкретная политическая ситуация, а уже не говоря о том, что его Си Цзиньпинь, по казахским источникам, его именно Си Цзиньпинь попросил. Не знаю, верить этому или нет, но это похоже на правду. Это похоже на правду. Потому что между Токаевым и другом Си сложились очень теплые отношения, по-настоящему теплые отношения. Поясняю, почему. Потому что Токаев один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с ним. Это для Китая очень, я сказала, важно. Вот, поэтому, когда Токаев приехал в Омск и сделал это заявление, он это не согласовывал с Путиным. Он это скорее согласовал с Си Цзиньпинем, и руководствовался он своими личными политическими интересами и национальными, которые почему-то никогда не берут в расчет, когда анализируют такого рода его заявления. Ну а если вы помните, Токаев всегда был сторонником того, чтобы придерживаться определенных принципов международного права. Это он говорил про квазигосударственное образование, если вы помните, и он этого своего мнения не изменил. Он отказался вступать в союзное государство. Он фактически затормозил процесс развития Евразийского экономического союза. При этом продолжает, конечно, сохранять

0: себе, как политическое животное. Вот, и потом уже о том государстве, которое он представляет. И в третью очередь о том, кто чего там хочет рядом. Китай ли, Россия ли, Турция ли, Соединенные Штаты ли.
1: Роза Турарбекова, экспертка у международных отношениях, прокомментовала сенс реплики Токаева, адресованной Путину, про то, что ему не зрозумелый сенс войны.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Палац культуры у центра Варшавы 9 жнівня стане бело-червоно-белым. Падляшу в объективе стартуе фотоконкурс имя Виктора Волкова. А так само про детали звороту офису Зеленского, у прокуратуру об переследе Лукашенки. Про 4 хвилин расскажу Валя Лаевск.

У той самый день, что и узгаданы Геди Ли, 29 липеня 53-го, народилася Вивьен Патрисия Скалфа, ти просто Пати Скалфа, американская гитаристка, спявачка и автор песень. С 84-го года удельница E Street Band, с 91-го жонка Бруса Спрингстина. У 2014-м была уведена у залу славы рок-н-ролла у якости члена E Street Band. Гэта коллектив з'являецца акампануючым гуртом Бруса Спрингстина. Усе ягоныя альбомы абапіраліся на музычнае суправаджэнне менавіта гэтага гурта.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 липеня 1965-го народился Вуди Везерман, американский музыка, гитарист и один из основальников гурта Corrosion of Conformity. Гэты коллектив был утворен у 82-м годе. На сегодняшний день Corrosion of Conformity выпустили 8 студийных альбомов, 2 миньона, 1 сборник и 1 концертник.

Белорусская радио рация, при микрофоне Олесь Дубовец, с музычным календаром. Сегодня 29 липеня, и мы протягиваем. У такі ж день 1968-го народился Пааво Лётьёнен, финский музыка, виолончелист, удельник гурта «Апокалиптика». Родом с семьи музыков, у 6 годов начал заниматься на виолончели, потом поступил в академию имя Сибелиуса, как и его будущие коллеги, которую скончил в 88-м годе. Починал працу как наставник у музычных школах, так само выступал у финской державной оперы. Апроч «Апокалиптика», працуя тренером по лыжным спорте.

Атлера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

Спочатку тяжко появить суцельную картину, але затое без натуги і пакут. Мы можем сплести звуков

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.